пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Першыя дні вайны ў Кобрыне паказалі масавы прыклад мужнасці і масавы гераізм. У першую чаргу лётчыкаў 123-га авіяпалка, якія прынялі першы і наступныя баі з праціўнікам, і гераізм іх камандзіра Барыса Сурына, які, на жаль, загінуў, расказвае дырэктар Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворава Алена Бабенка.
2: Сурин не просто погиб во время боя. Да, действительно, Сурин был командиром из тех людей, которые, видимо, понимали, что война вот-вот-вот наступит, то есть в воздухе этой войной пахло. И поэтому, несмотря на все действительно приказы не поддаваться на провокации, он, видимо, чувствовал, что нужно быть готовым в любой момент. И поэтому самолеты Кобринского полка, вот этого 123-го, к моменту первых атак, рано утром на рассвете 22 июня, были практически полностью готовы к бою. Из 30 машин практически все 30 взвелись в воздух в первый же момент, а, собственно, сам Сурин, который был командиром, представляете себе вот этой суматохи, вот этих волн, которые шли одна за другой, волны бомбардировщиков и истребителей.
1: У этой обстановцы треба было зориентоваться и дать один и правильный загад на той момент и самому принять удел у бои.
2: Ведь Сурин провел 4 воздушных боя, и вот только во время последнего, когда был смертельно ранен, он еще смог даже дотянуть до аэродрома. Он в раненом виде посадил свой самолет, очевидцы об этом рассказывали.
1: Яны бачили. Командир, идя на посадку, отчували, что, мабуть, нечто не так, потому что он неяк неправильно, неровно садил самолет. Тем не менш, Борис Сурин приземлился.
2: И только техники полка, которые подбежали к самолету, увидели, что летчик уже мертв. У нас в музее сохранились воспоминания техника полка Викентия Стаканова. Про этот первый как раз день войны он писал в своих воспоминаниях о том, что вот эти воздушные бои напоминали пчелиный рой. То есть происходило очень все коротко. Значит, взлет, короткий воздушный бой, самолет садится после этого на свой аэродром, к нему подбегают техники, дополняют боекомплект до полного, латают его пробоины, если это возможно в полевых условиях, либо тут же на ходу заменяют какие-то детали, вышедшие из строя, заливаются полные баки, и опять этот самолет с этим же летчиком или, возможно, с другим летчиком, если предыдущий летчик ранен, опять взлетает в воздух. То есть, как он говорил, это вот система воздушного роя.
1: Уявите себе, такие бои шли с вельми короткими перапынками. С 4 раницы до годины дня.
2: То есть 9 часов непрерывного боя. Не каждый, конечно, выдержит такие испытания, и судя по дневниковым записям и по личным летным книжкам, некоторые проводили у Сурина, это было, например, 5 вылетов, в том числе 4 воздушных боя, по 4, по 5, некоторые по 6 воздушных боев в течение 9 часов. Это жуткое напряжение для людей, так что можно вот себе заранее оценить, какими неимоверными усилиями далось вот это вот отражение первых атак в первый день войны. И только к часу дня, когда стало понятно, что эти атаки не прекращаются и противостоять им уже больше нет возможности, Кобринскому полку авиационному был дан приказ улететь на более восточные аэродромы в район Пинска.
1: Долгий час не было ведомо, где похованный командир 123-го авиаполка Борис Сурин. Только летось это место удалось знайти. И это имя годное быть увековеченным. Быть на слыху, быть прикладом для теперешних и будущих поколений. И важно, что зараз жыхары Кобрына и района ведают, куды менавіта нести кветки у памятные даты войны и перамоги. Ведают это место и памятают про героя. Покуль усё, до сустрэчы.
0: Дорогами перамоги на радио «Столица».
3: Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Перасягнуць рэкордныя паказчыкі леташняга збору ўраджаю пастаю задачу аграрыям прэзідэнт. Гэтыя арыенціры Александр Лукашэнка агучыў падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён.
2: Прошлы год у нас быў такой рэкордны. І пользуюсь методикой советских времен наши с тобой, ну, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годом, это уже хорошо по стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий рекорд.
3: 112% был по области. В этом году.
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться.
1: У Беларуси сегодня стартует громадско-политический марафон «17 граней единства». Проект становится платформой, где каждый может внести уклад в умацывание державности. Оригинальные инициативы перетворяются в агульнонациональный фундамент народного единства. За три попередние годы проект охопил 51 город Беларуси. Все лето эстафету принимают еще

0: Гомелі і Могильові 25-27, у Гродні плюс 27-29, у Бресті до 30 градусів тепла, у столиці до 27 градусів тепла без опадків.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Створение спецтехники для козьбы у поймах рек закранул президент у Житковицким районе. Александр Лукашенко заявил, что краина не повинна гублять земли, здольная давать серьезный объем додаткового корму. Керовник державы поставил задачу распрацовать отповедные машины для работы на таких участках.
2: Нам надо подумать о технике для кошения пони. С нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
3: С большой косилкой не зайдешь?
2: Не зайдешь.
3: Потому что сломаешь ее сразу?
2: Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез. Так, и вот как он делает, видел? У него солома даже накрыта. Поэтому передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый. Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, что это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.
1: В Минску повеличится колькость платных парковок. Платить за стоянку с понеделка доведется на улице Старовилинской и проспекте Машерова, а до конца месяца и каля Чижовка-Арены на улице Ташкентской. С 1 вересня контролеры отмовятся от желтых листков о порушениях на лобовом шкле. Уся информация об невыплате автоматично поступит у особистый кабинет водителя. Погасить запозыченный за парковку можно будет про систему АРИП. У выходные у Центральном ботаничном саде Национальной академии наук Беларуси пройдет 23-й фестиваль для всей семьи «Букиц» профессии. Дети смогут попробовать себя в больше чем 100 профессиях, отримать запись в умовной працовной книжце и первую зарплату в выгляде «Букица», что можно одразу же потратить на забавы.

Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Радио столица. Кропка бай.
5: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. Радио столица. Кропка бай.

0: Радио столица.
1: У столицы 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Перспектива развития белорусского фермерства у центра уваги президента. Александр Лукашенко у Житковицким районе на виду передовую господарку Михаила Шруба. Керовник державы ознайомился с опытом вытворчести молока, вырощивания городины и технологиями захования урожая. Белорусский лидер растлумачил, чем выдающий справоздачу президенту, не треба бояться.
2: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
3: Все
2: я мог посмотреть бумаги и видеть, как Шруб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дело этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замене детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
3: Передается. Это столько хлопоту передается.
2: Передача власти, да. Это надо вот все, что ты сделал, упаковать, да, и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой.
1: Новый будинок Центра гигиены и эпидемиологии Кастрычнинского района открыли у Минску. Ранее установа размещалась у арендованных помешканиях у довольно стиснутых умовах. Новое просторное помешкание у жилом комплексе «Минск-Мир» створает додатковые возможности для працы, профессийных взносин и развития центра. На трассе М-10 межа России Гомель-Кобрин з'явилася 9-метровая скульптура буслоў. Две птушки с раскрытыми крылами. Новый символ Полесья размещены на мяжи Гомельской и Брестской областей. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, первоважно без опадков. Температура по ветру до 30 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебска плюс 23-25, у Гомеля и Могилеве 25-27, у Гродне плюс 27-29, у Бресте до 30 градусов тепла. У столицы до 27 градусов тепла без опадков.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет пераменная воблачность, пераважно без ападков. Температура по ветру до 30 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебска плюс 23-25. У Гомеля и Могилеве 25-27. У Гродне плюс 27-29. У Бресте до 30 градусов тепла. У столицы до 27 градусов тепла без ападков. 15 жнивня по народным календарю Степанов день. До этого часу завершилась активная пора сенокосу. Робили опушные стаги, имкнулися на день оборонить их от дождей. День лишился переходным помеж летними работами и осеньскими клопотами. Его проводили за особливой повагой до працы и природы. Спрягально в этот день завершать уборку урожаю, проводить час с родными, допомагать тем, кто мае потребу, и наведывать церковные службы. Наши предки верили: ясный солнечный день до морозной и снежной зимы. Небо затягнуто хмарами, зима будет мягкой и теплой. Светит солнце, вересень будет сухий. Павук старанно працуя до моцного ветру и изменения надворья. Птушки летают низко. Да не погоди.

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет пераменная воблачность, пераважно без опадков. Температура по ветру до 30 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебского плюс 23-25. У Гомеля и Могилеве 25-27. У Гродне плюс 27-29. У Бресте до 30 градусов тепла. У столицы до 27 градусов тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» дае нагоду ўсім славянам сабрацца на агульнай гістарычнай радзіме. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця форуму.
2: Ад сей душы приветствую участников яркого и очень-очень уникального международного фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полесья». По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Виноваты у дорожно-транспортным здарэнні у Грузии, у яким загинули двое белорусов, не имел дозволу на керование туристичным автобусом, повідомляє спутник со посылкой на прокуратуру. По мясцовым законодавству ему погрожает до 10 годов позбавления воли. Як ранее повідомив посол Беларуси у Грузии Миколай Рогашчук, несколько потерпелых белорусов уже выписались из больницы, а тело загинувших будут репатриованы в Беларусь в ближайшие дни. Беларусь рыхтуе новую экспедицию у Антарктику, поведомили у Национальной академии наук. Як отзначил старшиня президиума Владимир Каранек, удел краины у доследованиях дае магчимость отрымливать новые веды и поширать компетенции у разных галинах науки, як прикладной, так и фундаментальной. А кроме того, это еще значный имиджевый компонент, демонстрация национального стяга и наукового потенциалу. Зараз плюс 26. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, температура поветра до 30 градусов тепла. У областных центрах чекается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле и Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Бресте 28-30. У столицы до 27 тепла без опадков.

0: Восьмое место забирают шведские рок-бунтары Self-Deception с треком Entertained. Стокгольмская четверка зарабила ставку на могутный альтернативный рок с вострой социальной лирикой про зацикленность сучасного громадства на бесперапынных шоу. Песня отрымала могутную электронную подкладку, якая раскачивая стадионы с первых же секунд. Прямо зараз гурт находится у великим европейским туры, где эта песня станет центром концертной программы.
1: Номер 8.

0: шостый радок забирая пронизливая и глубокая баллада от гурта «Луна» под назвой «В этой тишине». Солістка створила вельми щирый и душевный трек, який стал головным эмоциональным манифестом коллективу. Музыканты отмовились от перегруженного электронного гучания на користь живого щильного гитарного драйву. Песня расповедает про пошук внутреннего спокою и светла сярод шаленого шуму сучасного свету.
1: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10.
1: Четвертый радок чарта займают головные трансцентры сучасной рок-сцены Бадоманс с мега-хитом «Giant Love». Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный, змрочный и стильный гук, який притягнул миллионы новых фанатов. Трек сполучає в себе тяжкую гитарную основу и топовую сучасную электронику с выдатным вокалом. Песня уже несколько месяцев не покидая вершины сусветных чартов, чим замацовывая за гуртом статус новых королев жанру.
2: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. И на самой вершине нашего чарта, на первом месте легенды бразильского трэш-метала Sepultura с треком Beyond the Dream. Коллектив прямо зараз находится у своим грандиозным развитальным сусветным туры и покидая фанатам монолитную спадщину. Песня з их апошнего мини-альбома The Cloud of Unknown демонструє безлитосную могутность и бескомпромиссность, за якія гурт полюбили во всем свете. Это заслуженная перемога и сапраўдный триумф бразильского железа.
1: Номер 1.

0: Сталіца ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар Temperance, The Devil, Sin Sin Sin. На 9 месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. 8 нумар Self-Deception, Entertain. 7 месца Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Нумар 6. Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывает Атрию. Wait my love, I'll be home soon. На 4-м месте Badomans, Dying to love. Тройка переможцев выглядает так. Нумар 3. Evanescence, Sanctuary. Сребра у Halloween, Universe. И наш переможца, Sepultura, Beyond the Dream. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку найлепших. На этом тыдні яны такие. Ebon, Kidene Candy Store, Eva Under Fire, My Own Name, The Hotkeys, Take Me to the Start, Ice Nine Kills, Play Dead.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Міжнародны фестываль «Кліч Палесся» дапамагае захоўваць і памнажаць гісторыка-культурную спадчыну гэтага беларускага рэгіёна, заявіў Александр Лукашэнка на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця форуму.
2: За годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но приезжая сюда, каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле. С их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря в том числе нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, родной земле. Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента.
1: Абавязковую сертификацию гостиниц по пятизорковой системе плануется увести у Беларуси, поведомили в Национальном агентстве по туризму. Некоторым готелям для прохождения сертификации треба будет припинить деятельность, каб довести узровень до одной зорки. Базовое потребование предугледживает наявность горячей воды, интернета и телевизора. Для полепшения работы с персоналом уладальникам гостиниц будет рекомендован курс по повышению квалификации работников. Областные споборництвы бригад хуткой допомоги отбудутся в Могилеве 18 жнивня, поведомили в профсоюзе работников аховы здоровья. 10 команд пройдут тестовый этап и практичный с заданиями для врачебной або фельдшерской бригады. Переможцы представят Могилевскую область на республиканском этапе, який отбудется у вересні. У Минску зараз плюс 25. На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности за спякоты. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. Днем по полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 9-17. Днем от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 33-35. У столиці уночі плюс 13-15, у день 28-30. Переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, магчыма навальніца.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:00. Студия с выпуском новин. Ягор Шевчек. На церемонии урочистого открытия фестивалю «Клич Полесья» Александр Лукашенко рассказал, как этот регион вызначил президентское кредо. Керовник державы нагадал, что менавіта тут робил первые кроки на посаде президента.
2: «Здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
1: Мільйон тонн збожжа намолотили аграры Гомельской области, поведомили у облвыканкаме. У регионе обрано 95% площу збожжевых, зернебобовых культур и рапсу. Як отзначено у поведомлении, важкий уклад у агульный бохан, харчовую безпеку краины унесли комбайнеры, водители, операторы зернесушилок и усе удельники компании. Жниво на паўднёвым усходе краины выходит на финишную прамую. Военнослужащие Беларуси и Китая протягивают совместную отпрацовку тактичных навыков в рамках учения им «Клевый орол-2026». Кадры со стрельбища опубликовала белорусская Минобороны в своем телеграм-канале. У планах подразделения сил специальных операций – скачки с парашютом, работа с беспилотниками, городский и промысловый альпинизм. Маневры протягнутся до конца жнивня. У Минску зараз плюс 25. На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки за спекоты. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. Днем по полночно-заходней полове краины краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 9-17, днем от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневом заходе. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 33-35. У столицы у ночи плюс 13-15, у день 28-30, переменная в облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио столица.
1: На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки за спякоты. По данных Белгидромета, 16 жнивня у Беларуси чекается переменная облачность. Днем по полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 9-17, днем от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах у неделю чекается. У Витебской и Гродня плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресте 33-35. У столицы у ночи плюс 13-15, у день 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица топ-10.
3: Если ниже не...

0: Радио столица.
1: На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки за спякоты. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. Днем по полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный, порывистый. Температура поветра ночью плюс 9-17, днем от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полднёвом заходе. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску и Гродня плюс 27-29. У Могилеве 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 33-35. Во всіх обласних центрах переменная облачность, у Витебску и Гродні короткочасовый дождь. У столицы уночи плюс 13-15, у день 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница. О чем розница помеж узроўнями небезпеки на дворе, рассказали о Белгидромете. У Беларуси принята четырехузроўневая шкала колеровых кодов. Зеленый означает, что на дворе не уявляя небезпеки. Желтый – на дворе потенциально небезпечное. Меньше чем на 30% территории чекаются моцные опадки, навальницы, порывистый ветер, спякота або мороз. З'явы звычайные для Беларуси, але небезпечные для некоторых видов деятельности. Оранжевый – на больше чем 30% территории чекаются несприяльные ці небезпечные гидрометеорологичные з'явы. Есть погроза материальной шкоды ці человечих ахвяр. Червоный означает, что на дворе вельми небезпечное. На большей части территории чекаются гидрометеорологичные з'явы, которые являют реальную погрозу життєдіяльності и могут нанести серьезный материальный урон и привести до шматликих человечих ахвяр. По народным календары 16 жнивня отзначается День Антона Вихровея ти Антона Малинника. Лечилось, что до этого часу поспевали поздние сорты малины. Жанчины выходили на сбор урожаю, каб затым нарыхтовать варенье, засушить ягоды и приготовить лековые сродки. Наши продки верили, раницей стоит густый туман, напереди ясные дни. Ветер порывистый, осень будет холодной. Ветер паўднёвый, зима будет мягкая и малоснежная. Паўночный до ранних замков. Морозков и суровой зимы. День без ветру до дождей у конца жнивня, а блоки плывут высоко до солнечного тыдня.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица.
1: На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки за спякоты. По данных Белгидромета, 16 жнивня у Беларуси чекается переменная облачность. Днем по полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью плюс 9-17, днем от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах у неделю чекается. У Витебской и Гродня плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 33-35. У столице у ночи плюс 13-15, у день 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Радио столица. Кропка бай.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: Столица ТОП-10. Восьмое место забирают шведские рок-бунтары Self-Deception с треком Entertained. Стокгольмская четверка зробила ставку на могутный альтернативный рок с вострой социальной лирикой про зацикленность сучасного громадства на бесперапынных шоу. Песня отримала могутную электронную подкладку, якая раскачивает стадионы с первых же секунд. Прямо зараз гурт находится у великим европейским туре, где эта песня станет центром концертной программы.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10. На сёмом месте американский локомотив Five Finger Death Punch с песней Eye of the Storm. Коллектив из Лас-Вегаса под кіраўніцтвам Айвана Мудзі протягивает утримливать статус одного из самых популярных грув-метал-гуртов сучасности. Песня сполучает в себе бескомпромиссную стяну с гитарных рифов и выбуховый припев, который запоминается с первого ж прослуховывания. У своим туры музыканты выкористают под эту песню тонны пиротехники и перетворят сцену у сапраўдное пекло.
1: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостий радок забирає пронизливая и глубокая баллада от гурта «Луна» под назвой «В этой тишине». Солістка створила вельми щирий и душевный трек, который стал главным эмоциональным манифестом коллективу. Музыканты отмовились от перегруженного электронного гучания на користь живого, щільного гитарного драйву. Песня розповідає про пошук внутреннего спокою и светла серед шаленого шуму сучасного света.
0: Номер 6.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Топ-10. На пятым месцы утульно разместились пионеры американского металкора Atreyu с лиричной композицией «Wait My Love, I'll Be Home Soon». Гурт с Калифорнии за свою шматгадовую историю научился идеально балансовать помеж тяжкими рифами и крональной лирикой. Вокалист Брэндон Салер присвятил эту песню складанностям разлуки с семьей подчас протяглых гастролей по всем свете. Музычные критики назвали эту вокальную партию одной из лепших и наибольш моцных у его карьеры.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10.
1: Четверты радок чарта займают головные трансцентры сучасной рок-сцены Бадоман с мега-хитом «Dying to Love». Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный, змрочный и стильный гук, который притягнул миллионы новых фанатов. Трек сполучає у себе тяжкую гитарную основу и топовую сучасную электронику с выдатным вокалом. Песня уже несколько месяцев не покидает вершины сусветных чартов, чем замацовывает за гуртом статус новых королев жанру.
2: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. И на самой вершине нашего чарта, на первом месте, легенды бразильского трэш-метала Sepultura с треком Beyond the Dream. Коллектив прямо зараз находится у своим грандиозным развитальным сусветным туры и покидая фанатам монолитную спадщину. Песня з их опошнего мини-альбома The Cloud of Unknown демонструє безлитосную могутность и бескомпромиссность, за якія гурт полюбили во всем свете. Это заслуженная перемога и сапраўдный триумф бразильского железа.
1: Номер 1.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. Дзясяты нумар Temperance, The Devil, Sin Sin Sin. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмы нумар Self-Deception, Entertain. Сёмае месца Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Нумар 6. Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывая Атрию. Wait my love, I'll be home soon. На четвертом месте Badomans, Dying to love. Тройка переможцев выглядает так. Нумар 3. Evanescence, Sanctuary. Сребра у Halloween, Universe. И наш переможца, Sepultura, Beyond the Dream. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку найлепших. На этом тыдні яны такие. Эбон, Kidene Candy Store, Eva Under Fire, My Own Name, The Hot Kiss, Take Me to the Start, Ice Nine Kills, Play Dead.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустрэчы в наступный раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Першыя дні вайны ў Кобрыне паказалі масавы прыклад мужнасці і масавы гераізм. У першую чаргу лётчыкаў 123-га авіяпалка, якія прынялі першы і наступныя баі з праціўнікам, і гераізм іх камандзіра Барыса Сурына, які, на жаль, загінуў, расказвае дырэктар Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворова Алена Бабенка.
2: Сурин не просто погиб во время боя. Да, действительно, Сурин был командиром из тех людей, которые, видимо, понимали, что война вот-вот-вот наступит, то есть в воздухе этой войной пахло. И поэтому, несмотря на все действительно приказы не поддаваться на провокации, он, видимо, чувствовал, что нужно быть готовым в любой момент. И поэтому самолеты Кобрынского полка, вот этого 123-го, к моменту первых атак, рано утром на рассвете 22 июня, были практически полностью готовы к бою. Из 30 машин практически все 30 взвелись в воздух в первый же момент, а, собственно, сам Сурин, который был командиром, представляете себе вот этой суматохи, вот этих волн, которые шли одна за другой, волны бомбардировщиков и истребителей.
1: У этой обстановцы треба было зориентоваться и дать один и правильный загад на той момент и самому принять удел у бои.
2: Ведь Сурин провел 4 воздушных боя, и вот только во время последнего, когда был смертельно ранен, он еще смог даже дотянуть до аэродрома. Он в раненом виде посадил свой самолет, очевидцы об этом рассказывали.
1: Яны бачили. Командир, идя на посадку, отчували, что, мабыть, нечто не так, потому что он неяк неправильно, неровно садил самолет. Тым не менш, Барыс Сурын прыземліўся.
2: И только техники полка, которые подбежали к самолету, увидели, что летчик уже мертв. У нас в музее сохранились воспоминания техника полка Викентия Стаканова. Про этот первый как раз день войны он писал в своих воспоминаниях о том, что вот эти воздушные бои напоминали пчелиный рой. То есть происходило очень все коротко. Значит, взлет, короткий воздушный бой, самолет садится после этого на свой аэродром, к нему подбегают техники, дополняют боекомплект до полного, латают его пробоины, если это возможно в полевых условиях, либо тут же на ходу заменяют какие-то детали, вышедшие из строя, заливаются полные баки, и опять этот самолет с этим же летчиком или, возможно, с другим летчиком, если предыдущий летчик ранен, опять взлетает в воздух. То есть, как он говорил, это вот система воздушного роя.
1: Уявите себе, такие бои шли с вельми короткими перапынками. С 4 раницы до годины дня.
2: То есть 9 часов непрерывного боя. Не каждый, конечно, выдержит такие испытания, и, судя по дневниковым записям и по личным летным книжкам, некоторые проводили у Сурина, это было, например, 5 вылетов, в том числе 4 воздушных боя, по 4, по 5, некоторые по 6 воздушных боев в течение 9 часов. Это жуткое напряжение для людей, так что можно вот себе заранее оценить, какими неимоверными усилиями далось вот это вот отражение первых атак в первый день войны. И только к часу дня, когда стало понятно, что эти атаки не прекращаются и противостоять им уже больше нет возможности, Кобринскому полку авиационному был дан приказ улететь на более восточные аэродромы в район Пинска.
1: Долгий час не было ведомо, где похованный командир 123-го авиаполка Барыс Сурын. Только летось это место удалось знайсти. И это имя годное быть увековеченным, быть на слыху, быть прикладом для теперешних и будущих поколений. И важно, что зараз жыхары Кобрыны и района ведают, куды менавіта нести кветки у памятные даты войны и перамоги. Ведают это место и памятают про героя. Покуль усё, до сустречи.
0: Дорогами перамоги на радио «Столица».
3: Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки из-за спякоты. По данных Белгидромета, 16 жнивня у Беларуси чекается переменная облачность. Днем по полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру ночью плюс 9-17, днем от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах у неделю чекается. У Витебской и Гродня плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомелі 30-32, у Бресті 33-35. У столице у ночи плюс 13-15, у день 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.